0: Kasha.
1: Borscht.
0: Borscht. Se.
2: Se.
1: U.
2: Вы.
0: У. Вы. Здравствуйте. Надежда Михайловна. Очень приятно.
2: Здравствуйте.

Я возвращаюсь домой. Я луна прием. Я один, я луна, отключаюсь по месту. Благодарю вас.